0: Trigger FM. Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –